или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

Ну что, друзья, вот я к вам и вернулся. Приветствую всех, кто не спит и настроен на волну радио. Окей, с вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 5 мая. На календаре 2 пятерочки. Кстати, если верите в магию чисел, обязательно загадайте желание. На улице тепло, сегодня будет ярко светить солнышко, а значит и наше с вами настроение будет на высоте. Просыпаться сегодня, как, впрочем, и всегда, будем под музыку самых разных артистов и жанров. В их числе Басты, Алена Омаргалиева, Леша Свик, Юлия Зиверт, Coldplay, BTS, Ханна, Аделя, Lil Nas X, Offenbach, Айзаби, группа Звери, группа Кино, Робин Шульц, Парадасио и многие-многие другие. Всем легкого пробуждения, отличного начала дня, тем более, что сегодня вторник, друзья. Силы решительности на весь грядущий день должен быть запасен целый вагон, так что давайте не лениться и делать наш с вами мир чуточку лучше. Ну и, конечно же, слушать хорошую музыку на волнах радио, окей.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких

Юлия Зиверт с песней под названием «Сияй» прозвучала в нашем эфире 7 часов 21 минута в городе Уральск. Ну что, друзья, пару слов о погоде на сегодня. Долгожданное тепло наконец-то вернулось в город Уральск. За окном прямо сейчас около 6 градусов тепла, светит солнце, и так будет продолжаться весь сегодняшний день, конечно же, становясь все теплее и теплее. До плюс 22 градусов обещают нам сегодня синоптики. Самые смелые, возможно, даже снимут кофты, дабы щеголять в одной лишь легкой одежде. Завтра погода должна продолжиться примерно в том же ключе, разве что может быть чуть-чуть более облачно. Но на четверг и на пятницу, кстати, опять намечены дожди, что, кстати, не принесет ни малейших холодов в наш город. Все те же 20 с плюсом градусов мы с вами будем наблюдать. Ну и, кажется, выбрались мы из этого затянувшегося сезона прохлады. И, честно сказать, устал я уже мерзнуть, особенно по утрам. Вроде бы и куртку ненавистную уже давно хочется снять и оставить где-нибудь в антресоле. Да вот все никак не выходило. И, кажется, наконец-то этот момент настал. Наслаждаемся теплом и хорошей музыкой. На очереди композиции в исполнении дуэта групп Coldplay. Это британский бойсбенд коллектив. И не менее бойсбенд, только уже из противоположного конца мира, из Южной Кореи под названием BTS. Композиции My Universe звучит в нашем эфире прямо сейчас.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

«Сладко звучит» называется композиция, прозвучавшая в нашем эфире. 7 часов 35 минут в Уральске. Между прочим, друзья, сегодня, 5 мая, празднуется День всех тех, кто не может представить свою жизнь без общения. Кого вот просто хлебом не корми, дай поговорить. В общем, друзья, сегодня Всемирный день общения. В мире, где мы все чаще разговариваем с умными колонками, пишем длинные сообщения людям, которые сидят в соседней комнате, и этот день является как глоток свежего воздуха. Официальное напоминание, что пора бы уже и голосом поговорить, ведь мы с вами люди, а не только лайкать фотографии и отправлять смайлики. И в этом деле, как мне кажется, наш дорогой город Уральск весьма преуспел, ведь город у нас максимально, просто максимально общительный. Порой невозможно даже дойти до магазина, не встретив по пути парочку знакомых, ну и, как полагается, зацепиться языками на минутку-другую. Мы обсуждаем все: погоду, цены на рынке, запрет на рыбалку, почему опять перекопали улицу и когда уже, наконец, наступит настоящее лето. Мне кажется, мы, уральцы, можем договориться с кем угодно, даже не зная языка и находясь где-то далеко в другой стране. Друзья, желаю каждому из вас сегодня найти нового интересного собеседника и услышать самые приятные слова. Будьте на связи не только в сети, но и в жизни. Ну и, конечно, оставайтесь на волне нашего города.

Адель с композицией Rolling in the Deep прозвучала в нашем эфире. Ну и, друзья, долго ли, коротко ли, но подходит к концу первый музыкальный час нашего сегодняшнего утра. 7 часов 50 минут на часах нашей студии. Всем, кто в эти минуты торопится к своим рабочим и учебным местам, вам я желаю отличной дороги. Ну и, друзья, как это часто бывает, в завершении первого музыкального часа в эфире звучит наша уже ставшая постоянной рубрика «Музыка от Михаила», который, как всегда, уже не спит. Наш музыкальный корреспондент решил сегодня озвучить настоящий хит 90-х годов для всех вас, друзья. Песня в исполнении немецкой группы под названием No Mercy или No Mercy. В общем, песня называется Where Do You Go? Если даже это название вам ни о чем не говорит, уверен, сложно найти человека среди аудитории наших слушателей, который хотя бы раз в жизни, хотя бы краем уха, возможно, даже сам того не желая, эту песню бы не услышал. Именно она прямо сейчас прозвучит для всех вас, а я, друзья, с вами, конечно же, не прощаюсь. Впереди еще много-много чего интересного. Оставайтесь на волне нашего города. Обязательно услышимся уже совсем скоро, буквально через несколько минут в начале нового музыкального часа на волнах Радио Окей.

0: Новый музыкальный час в нашем эфире открыла группа «Скутер» с кавером на песню группы «Kiss» по названием «I was made for loving you». 8 часов и 3 минуты в городе Уральск. Доброе утро всем, кто настроен на волну «Радио Кей». С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня, я напомню, вторник, 5 мая. Все мы находимся в ожидании выходных, коих в конце этой недели будет предостаточно. И я надеюсь, сама эта мысль уже придаст вам сил для того, чтобы поскорее закончить все рабочие моменты и отправиться отдыхать. Все наше сегодняшнее движение будет сопровождать музыка в исполнении следующих артистов: Мия Бойко и Текила, Егор Крид, Филат Фукерас, Клин Ганде, группа «Руки вверх», Авичи, Джиган, Нилето, Артик Асти и многих-многих других. Ну и, конечно же, вы, друзья, тоже можете оказывать непосредственное влияние на наше музыкальное движение. Для этого достаточно взять в руки ваш мобильный телефон и написать короткое сообщение ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Сообщения принимают через мессенджер WhatsApp. Там вы можете заказать вашу любимую композицию, которую я постараюсь буквально немедленно поставить в эфир. Ну и, конечно же, принимаю ваши приветы и поздравления в адрес родных, близких, друзей, коллег. Все это вы можете отправлять ко мне уже сейчас, ну а прозвучит оно ровно в 9:30 по местному времени в рамках нашей постоянной рубрики «Кто сегодня молодец?». Всем, кто присоединился к нам, доброе утро, отличного настроения, солнышко светит, на улице становится все теплее, и я надеюсь, ваше настроение тоже будет становиться лишь выше от часа к часу.
1: Этот цветок непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Опмай, опмай. Опмай, опмай. Опмай, опмай.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова,

0: и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Филат ФКРС и Бази Рено с композицией под названием «Арревуар» прозвучали в нашем эфире в 8.22 в Уральске. Друзья, все вы, наверное, знаете, что братья наши меньшие, четвероногие, я имею в виду собак, могут быть не только добрыми и ласковыми компаньонами, но и довольно агрессивными стражами, злобно рыча, охраняя веленную им территорию. Но оказывается, что подобную службу по охране имущества могут нести не только собаки, но оказывается еще и пчелы. Даже одна пчела, которая укусит невзначай, может принести немало боли, что уж говорить о целой стае этих насекомых. Помощники

Массачусетс прибыли в дом некоего человека, чтобы вручить ему неприятную весть о выселении из-за накопившихся долгов. Но представители власти не ожидали, что на их пути встанет 59-летняя Ребекка Вудс. Да не одна, а с целой стаей довольно злобно настроенных пчел. Дело в том, что Ребекка является соседкой и другом выселяемого мужчины. Ребекка пчеловод, и она намеренно натравила своих пчел на помощников шерифа, так что для того, чтобы защитить своего друга и соседа. В результате несколько представителей власти получили довольно болезненные укусы, но сумели взять себя в руки и арестовали Ребекку. Даму обвинили в нескольких правонарушениях и приговорили аж к 6 месяцам тюрьмы. Вот такое вот суровое наказание. Хотя она и настаивала на том, что вовсе не использовала пчел как оружие, а всего лишь хотела выпустить их погулять. Мне вот, кстати, интересно, а как можно вообще вот натравить пчел на того, кого ты захочешь? Они же не понимают команду ФАС. Кроме того, Ребекка обвинила помощников шерифов в гибели примерно 1000 своих ненаглядных пчелок. Несчастных просто затоптали во всеобщей неразберихе. Эх, друзья, как говорил персонаж всеми известного мультфильма, если б мишки были пчелы, но история не терпит сослагательного наклонения, и в результате мы имеем вот такой вот немного печальный, причем для всех, без исключения участников этой истории, итог. Полицейские покусаны, человек из дома выселен, пчелы пострадали, а хозяйка улья находится в заключении. Желаю вам, друзья, чтобы с вами никогда не происходили подобные неприятности, а мы продолжаем нашу музыкальную программу, и на очереди песня, ну, конечно же, о пчелах, друзья, о чем же еще?

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8 часов 31 минута в Уральске, друзья, пришло время поиграть в нашу ежедневную музыкально-интеллектуальную игру под названием «Керамеры», в которой мы с моими коллегами каждый день загадываем вам музыкальные загадки, а вы, друзья, их с удовольствием разгадываете. Напомню, что по итогам месяца мы разыгрываем главный приз, и я вот только что понял, что я забыл уточнить у своих коллег, какой из вот этих вот двух замечательных пакетиков, находящихся недалеко от меня, является призом и что он в себе содержит. Уверен, те, кто был с нами вчера, прекрасно осведомлены об этом, я об этом узнаю уже совсем скоро и обязательно вам скажу. Но, друзья, давайте-ка расскажу вам правила игры. Во-первых, друзья, главный приз получает участник по итогам месяца. Я напомню, что мы ведем таблицу участников, таблицу победителей, внимательно фиксируем ваши имена, даты, номера телефонов для того, чтобы в конце месяца определить, кто же у нас стал главным победителем, кто получит все то, что мы ему приготовили. Ну и, конечно же, сами правила игры, они, как всегда, очень просты. Далее по команде прозвучит фрагмент музыкальной композиции, которую я специально для вас накануне приготовил, развернул в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача очень проста: угадать песню и первым дозвониться в студию по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, конечно же, представиться и, во-вторых, попробовать назвать ваш вариант ответа. И если он будет абсолютно правильным, в вашу честь прозвучат аплодисменты, вы получите возможность передать привет всем, кому пожелаете. Ну и, конечно же, ваше имя будет вписано в таблицу лидеров, которую мы все очень внимательно ведем. Песня, которую я вам сегодня загадал, достаточно интересна в том плане, что нельзя ее отнести к такому жанру, как поп-музыка. Достаточно нишевая композиция, и тем интереснее становится. Ну а что вы, друзья, хотели? Сегодня, в конце концов, не понедельник. Это в понедельник мы все разминаемся, раскачиваемся для того, чтобы уже во вторник с полными силами приступить к выполнению своих обязанностей. Вот и музыка во вторник тоже сложнее, чем в понедельник. Вчера победу в нашей игре, кстати, насколько я вижу, одержал Аслан. Я вас поздравляю с этой победой. Ну а сегодня, друзья, кто одержит победу, мы узнаем уже совсем скоро. Если будут какие-то возникать трудности с разгадками, не переживайте, я буду подсказывать. И худо-бедно, рано или поздно правильный ответ из вас я обязательно вытяну. Так что не стесняйтесь, звоните по номеру 8-771-202-1006. Ну и давайте уже скорее слушать музыкальную загадку.

0: Вот такой вот полный загадок музыкальный фрагмент прозвучал в нашем эфире. 8-771-202-1006. Я напомню, наш номер студии. Если в этой музыкальном отрезке прозвучали какие-то знакомые вам нотки, голоса, слова, возможно, вы на лету умеете задом наперед переставлять, то смело звоните на этот номер. Первый дозвонившийся... Первый дозвонившийся у нас уже есть. И это Михаил Великий. Доброе утро.
1: Доброе утро, Дмитрий.
0: Здравствуйте, как ваши дела?
1: Давненько,
0: я вам скажу. 1 мая вы нам звонили, вот как сейчас помню.
1: Точно. У вас хорошая память.
0: Это не у меня хорошая память, это мы таблицу ведем очень внимательно, чтобы ничего не забыть. Как ваши дела, Михаил?
1: Да все отлично.
0: Все отлично. Где находитесь, чем занимаетесь?
1: Находимся на работе, двигаемся по городу, как обычно, в районе Кутикова.
0: Ага, замечательно. Ну что же, Михаил, давайте попробуем песню разгадать. Вот что только что прозвучало?
1: Ну, это «Дельфин».
0: Ну, абсолютно верно. А что за песня?
1: Что-то там «Мы скоро встретимся». Что-то такое.
0: Абсолютно верно. Именно эти строчки звучат в этой песне. А называется она очень просто «Весна».
1: О, точно, как раз в тему, да?
0: Ну, вы как любитель различного рода андеграунда, мне кажется, попали сегодня прямо в точку. Эта песня, как мне кажется, вот именно то, что нужно для вас, Михаил. Как вы считаете?
1: Я думаю, да.
0: Ну что же, поздравляю вас.
1: Песня будет как раз, кстати.
0: Поздравляю вас с победой. Да, именно поэтому я ее, кстати, и взял, что называется она «Весна».
1: Ну, хотя уже, в принципе, летом попахивает.
0: Ну, наконец-то,
1: обещаю,
0: да, начал.
1: 24 градуса.
0: Начал хоть немного попахивать. Я вот вчера прилетел с Алматы, там уже тепло вовсю, птички поют. Ну, а у нас вот тепло я, видимо, с собой привез.
1: Ну, хорошо, я думаю, откуда мог сделать, что-то так резко.
0: Да, можете вот меня за это похвалить. Ну что ж, Михаил, ваши приветы и поздравления.
1: Ну, огромный вам привет, также Елене, всем вашему коллективу, всем радиослушателям, всем, кто сейчас настроен на 106. Всем хорошего дня, позитивчика, хорошей музыки, спасибо вам за это. Поднимаете настроение.
0: Спасибо вам за ваш звонок, добро, Михаил. Пораньше. И за вашу победу. Желаю вам сегодня замечательного дня, чтобы везде горел зеленый свет и все ваши дела получались.
1: Спасибо огромное.
0: Ну а мы вам продолжаем. Мы продолжаем нашу музыкальную программу, и на очереди композиция, которая стала ключом к победе Михаила Великого. Это «Дельфин» с песней «Весна». Песня достаточно андеграундная, на мой взгляд, но чрезвычайно философская.

Группа «Руки вверх» с песней «Девочка не спит» прозвучала в нашем эфире. Я надеюсь, что большая часть нашей уважаемой аудитории к этой минуте тоже уже окончательно проснулась. Все остатки сна растворились и остались забыты. 8 часов 51 минута в Уральске. Ну и, друзья, под самый занавес ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006 пришла еще одна музыкальная заявка. На этот раз свою песню пожелал услышать наш постоянный слушатель, которого зовут Максат. По всей видимости, вдохновившись музыкальной загадкой с песней «О весне», он решил продолжить смену времен года. На этот раз он заказал песню в исполнении певца и музыканта, которого зовут Паскаль. Все вы наверняка знаете его главный хит. Это песня «Шелковое сердце», которая стала довольно громким хитом в свое время, звучала отовсюду. Кстати, была в качестве музыкальной заявки на нашей игре под названием «Керамира». Но сегодня Максат решил услышать другую его песню, песню о лете. Песню о лете жарком, беззаботном, полном каникул, выходных и прочих радостей жизни. Именно она прозвучит далее специально для вас, Максат. Ну, а я спешу сообщить о том, что очередной музыкальный час завершается. Я с вами на этом не прощаюсь. Впереди еще целый час общения с вами. Наша регулярная рубрика под названием «Кто сегодня молодец?» тоже не за горами. И я все еще принимаю сообщения на номер студии 8-771-202-1006. Поэтому, если вы хотите передать привет кому-то из ваших родных, близких, друзей, обязательно воспользуйтесь этой возможностью и пришлите пару теплых слов на номер нашей студии. Прямо сейчас Паскаль с песней о лете, ну а с вами мы услышимся уже совсем скоро.

Навел движуху в эфире проект Филат ФКР с песней под названием «Движ». 9 часов и 3 минуты в Уральске, да и во всей нашей огромной стране. Приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 5 мая. Замечательный, теплый, солнечный денек, который обязан пройти со знаком «плюс». Этому непременно поспособствует и музыка в нашем эфире. Бруно Марс, The Weeknd и Daft Punk, Мод, Юлия Зиверт, Кост Лакоста. Снова с песней о весне. Группа «Руки вверх», Боб Марли, Робин Шульц, Эва Макс и другие исполнители, не нашедшие себе места в предыдущих музыкальных отрезках, ждут вас впереди. 8-771-202-1006 – это неизменный номер нашей студии, на который я, как и всегда, принимаю ваши сообщения. Ну, конечно же, музыкальные заявки, которые стараюсь исполнять незамедлительно. И приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких, которые прозвучат точно по расписанию в 9 часов и 30 минут. Если у кого-то из ваших близких, друзей, родных есть сегодня повод для поздравлений, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью, прислав пару теплых слов на номер 8-771-202-1006, а я, в свою очередь, их с удовольствием озвучу уже буквально через 26 минуточек. Всем отличного настроения, мы продолжаем.

0: Случайно.
1: Мод на волнах Радио Кейс, песни «Случайности не случайно». 9 часов и 20 минут в Уральске. Друзья, наконец-то у нас в городе хоть немного потеплело. И знаете, кажется, я недавно нашел причину затянувшихся холодов. Дело все в том, что в Испании женщина взяла, да и зарегистрировала на себя права на солнце. И даже выставила счет буквально всему человечеству. Галисия Анхелес Дурана вписала свое имя в аналы мирового курьеза, оформив в местной нотариальной конторе декларацию о праве собственности на солнышко. История облетела все ведущие мировые СМИ и породила волну комментариев в социальных сетях и даже вынудила специалистов в области международного права объяснить широкой публике, почему звезда класса G2 по-прежнему остается бесхозной. Логика сеньоры Дурана отличалась определенной последовательностью. Изучив доступные ей источники, женщина пришла к выводу, что ни один действующий правовой акт прямо не запрещает частному лицу претендовать на владение небесным телом. А пробел в законодательстве – это повод для действий. Зарегистрировав актив, предприимчивая испанка незамедлительно пришла к чему? Правильно, к монетизации. По ее замыслу, плату за использование солнечной энергии должны носить все, без исключения жители Земли, от рядового дачника до транснациональных корпораций. Впрочем, механизм взыскания средств в проекте предусмотрен не был. Правовое сообщество отреагировало на дерзость испанки сдержанно, но весьма однозначно. Договор Организации Объединенных Наций, вступивший в силу еще в 1967 году, устанавливает, что космос, Луна и иные небесные тела являются достоянием всего человечества и не подлежат никакому национальному присвоению ни в какой форме. И на этой план, казавшийся гениальным, был разбит о суровые юридические барьеры. А солнце и тепло наконец-то вернулось к нам в Уральск. Ну а сейчас, друзья, музыкальную программу продолжает еще одна музыкальная заявка, которую прислал победитель нашей сегодняшней игры Керамире. Его зовут Михаил Великий. Песня называется «Механизм». Давайте-ка вместе разберемся во всем этом хитросплетении шестеренок.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов 31 минута в Уральске с небольшим опозданием, но все же выходит в эфир наша постоянная рубрика «Привет в поздравлении. Кто сегодня молодец?». Рубрика, в которой я наконец смогу озвучить те сообщения, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Привет, Уральск! Хочу поздравить своего брата Каната с днем рождения. Брат, желаю тебе здоровья крепкого, чтобы на работе все было стабильно и в семье только радость. Оставайся таким же честным и простым парнем. Мы тебя за это очень любим и уважаем. Вечером заскочу, попьем чайку, посидим по-братски. Сообщение прислал Бауржан. Салем, радио ОК, меня зовут Алия. Передаю привет своей коллеге Марине, которая сегодня с самого утра завалила нас работой. Марина, не кипишуй, все успеем сделать до конца дня. Давай лучше сделаем перерыв на кофе. Желаю тебе спокойных нервов и чтобы 1С-ка сегодня не зависала. Всем, кто тоже сегодня трудится в офисе, желаю отличного настроения. Следующее сообщение прислала Елена. Поздравляю своего сыночку Корзиночку с днем рождения. Солнце мое, желаю тебе здоровья, найти себя в этой жизни, быть надежным и верным для своих, для дорогих тебе людей и успехов во всем. Любим тебя сильно, ценим. Твоя мама, папа, бабушка, тетя, сестра и все. Привет, хочу поздравить свою подругу Гульмиру с днем рождения. Желаю тебе женского счастья, чтобы детки радовали, а муж на руках носил. Пусть в твоем доме всегда будет пахнуть ароматной выпечкой и царит уют. Мы тебя очень любим. Вечером придем поздравлять. Сообщение прислали Гульнас и Алибек. Вот такие сообщения, друзья, сегодня пришли от вас на номер нашей студии 8 771 202 1006, за что вам, друзья, огромное спасибо. Ну а нашу музыкальную программу продолжает Коста Лакоста и снова песня о весне.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

что, друзья, вот и все, моя музыкальная вахта завершается. Пришло время подводить итоги нашего сегодняшнего утра, а заодно рассказать вам о тех замечательных событиях, которые случились в этот самый день, 5 мая. Например, оказывается, в далеком 1921 году во Франции впервые презентовали духи Шанель номер 5. Пожалуй, один из самых популярных ароматов во всем мире. Всем любителям вкусно пахнуть я передаю огромный привет. В 1956 году в городе Токио состоялся первый чемпионат мира по единоборству дзюдо. Напомню, что именно из страны восходящего солнца это самое единоборство и произошло. Ровно 3 года назад, в 2023 году, Всемирная организация здравоохранения наконец-то отменила статус пандемии для такой хвори, как COVID-19. Ну, все мы прекрасно помним, как прятались по домам, как вообще нельзя было ничего, кроме интернета. К счастью, те времена остались далеко позади. Также в этот день родились некоторые известные личности. Например, в 1818 году родился немецкий философ, экономист, основоположник научного коммунизма Карл Маркс, оказавший влияние на всю политическую историю 20 века. В 1988 году родилась певица Адель, английская певица и автор песен, обладательница 15 премий Грэмми. Именно ее композицию мы услышим далее. Кстати, она является постоянным гостем нашего эфира с треком под названием «Rolling in the Deep», который вы слышали в первом часе нашего сегодняшнего эфира. Также в этот день родились некоторые наши с вами популярные соотечественники. Например, в 1896 году родился Сералы Кожамкулов, знаменитый актер, один из основателей профессионального национального театрального искусства, народный артист Казахской ССР. Также в 1962 году родился Еркеш Шакеев, поэт-песенник, автор музыки популярных современных песен, лауреат 3 премий Южно-Тихоокеанского международного конкурса песни в Австралии, обладатель специальной награды Британской академии композиторов и авторов песен, обладатель платиновой премии «Тарлан» в разные годы, лауреат Всесоюзного телефестиваля «Песня года». Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день. Друзья, спасибо всем, кто был настроен на нашу волну, кто присылал свои сообщения на номер студии 8-771-202-1006, кто звонил в игру, Михаил Великий, это вам отдельный привет. Ну и, конечно же, всем, кто просто внимательно слушал и улыбался, слушая хорошую музыку. На этом я с вами прощаюсь. Нашу музыкальную программу продолжает Адель с песней Skyfall. Это саундтрек к кинофильму о Джеймсе Бонде. Честно говоря, не помню, какой конкретно части этого киношедевра, но, тем не менее, я думаю, вы в этом разбираетесь гораздо лучше. С вами был Дмитрий Давыдов. Желаю всем отличного продолжения дня. Услышимся с вами завтра в это же время на волнах 106 FM. Всем пока!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
5: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
5: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
6: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящий

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: «Окей, окей, окей».
0: «Окей» радиосы сенің жүрегінің жиілігінде.
9: «Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.

0: қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Джамау и Ганджа.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей. Радио «Окей» – место не для грусти.
7: Окей. 106 FM.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

лучше мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талап. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ, ОКЕ, ОКЕ.
3: Радио ОКЕ на частоте

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Одна из наиболее трудноизлечимых фобий – фобофобия или боязнь страха.
0: Между прочим.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радиосы. Сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: la chocolata, mami.
1: Жарнама. Реклама.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОК на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006. Радио ОК. Место не для грусти.
2: Слушай, Стефан.

0: Barbra Streisand.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ.
6: Радио ОКИ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на частоте

Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей» – радио «Окей» – место

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

Радио ОК. Место не для грусти.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.